0: Сороги. Едино чем се то швецене.
1: Звони.
2: Это ти помога.
3: Куп миксават, вижуч миксават. Повтуш. Повтуш.
4: Той е радио.
5: Радио.